0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня «Любовная». Хорошего дня!
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

0: Дорожное радио.
1: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос –

0: Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает.
1: Дорожное радио.

0: Реклама. Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
1: Дорожное радио.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6 отправится в путешествие с близкими.
1: А мода C5 добавить стиля.
2: JQJ7 впечатлить друзей.
1: А мода C7 собрать взгляды.
2: JQJ8 подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Дорожное радио.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло, на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: и клянут беду, в день какой неведомо, в никаком году.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

Когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, вам пули быстрый яд. Похоже, забили на все.

0: Миллионова. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета.

0: Дорожное радио. Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия обратилась к другим странам в преддверии сентябрьских выборов в Думу. В дипломатические ведомства направлены ноты с просьбой не допустить демонстраций у посольств в день выборов в целях безопасности. Как отметили в МИД России, в Москве надеются, что за рубежом добросовестно выполнят свои международные обязательства. Выборы в Государственную Думу пройдут 18-20 сентября.
2: Мир.
1: Экономическое давление США на Иран не исключает возобновление против Исламской Республики военных операций. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Иран хочет заключить сделку, но не ту, которая, на взгляд Трампа, нужна.
2: Россия.
1: Медсправки и заключения станут выдавать по новым правилам. С 1 сентября Минздрав расширит круг лиц, которые смогут получить эти документы. В порядок выдачи справок вводится понятие «близкие родственники». К ним отнесены дети, родители, усыновленные, усыновители, родные и неполнородные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки. Пятиклассники будут учиться по новому учебному плану. В расписании учащихся появится предмет «Духовно-нравственная культура России». На него отводится 17 часов в год. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Министр отметил, что в 5 классе появляются новые предметы, возрастает нагрузка, вводится кабинетная система. Это требует навыков ориентирования в расписании.
2: Транспорт.
1: Опубликован проект крупнейшего в России круизного лайнера. Как следует из материалов КБ «Вымпел», длина судна составит 251 метр. Тут смогут разместиться 2002 пассажира. На лайнере расположится театр, спортивная площадка и теннисный корт, рестораны и прочая инфраструктура. Лайнер будет ходить по внутренним и международным маршрутам в Черном море. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
5: Это собака-спасатель.
4: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.
6: Я тебе...

0: вернуться домой.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в пути.

Никитой Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин назвал главную задачу нового состава Госдумы – это защита интересов страны, служба народу и работа для людей. Глава государства в публичном выступлении подчеркнул, что Россия проведет выборы во всех регионах, даже в самых сложных условиях, и не отступит от принципов народовластия. Свою речь Владимир Путин завершил словами, цитирую, «Победа будет за нами». Конец цитаты. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Россия.
1: Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. Он начал свободное падение с теплового аэростата, который находился над Алтайским краем на высоте в 11 600 метров. Это на 1,5 километра выше предыдущего достижения, которое принадлежало польским спортсменам. Температура в точке прыжка составила минус 59 градусов, а скорость свободного падения превысила 500 км в час. Сергей Бойцов благополучно приземлился, проведя в воздухе порядка 7,5 минут.
0: Туризм.
1: На Камчатке спасатели эвакуируют туристов, застрявших у вулкана Толбачик. Там сильными дождями размыло единственную дорогу. Заблокированными в природном парке оказались 149 человек. Гидов и туристов вывозят вертолетами до проезжей части, а затем автобусами везут в Петропавловск-Камчатский. Водители, 32 человека, остаются с машинами. Они ждут окончательной расчистки дороги. Работы уже идут.
0: Фигурное катание.
1: Российские фигуристы-юниоры триумфально вернулись на международную арену. На этапе Гран-при в Сиане они выиграли все золотые медали. У юношей победил Лев Лазарев, у девушек София Дзепко. В парах лучшими стали Полина Шешелева и Егор Карнаухов, а в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Балов. Отмечу, это первое международное соревнование для фигуристов-юниоров из России после длительного перерыва. Выступали спортсмены в нейтральном статусе.
0: Дороги.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12 500 километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего. Свыше 26 500 километров ежегодно. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй, моя любовь.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Когда вышел на пенсию...

0: понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом пенсионный максимум в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на Дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир» – каждый день в твоих руках.

0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
2: 0+. Реклама ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
3: Оформите карту Магнит Пэй ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Пэй ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство продлило правила платного образования в России до 2032 года. Документ, принятый по 2020-м, должен был действовать до конца 2026 года. Однако теперь его пункты будут действовать еще 6 лет. Для студентов и их родителей это означает, что цена обучения по-прежнему не сможет меняться после подписания договора, за исключением индексации на уровень инфляции. Также платные услуги не могут заменять бюджетных мест в вузах.
0: Из-за кругов.
1: В Оренбургской области устранены последствия падения обломков беспилотника на склад «Озон». Все 300 сотрудников были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Возникшее возгорание ликвидировали силы МЧС. Об этом рассказал глава Оренбурга Альберт Юмадилов. Сейчас склад временно не принимает поставки, а товары были скрыты с витрины маркетплейса. Добавлю, накануне атаки подвергся склад «Озона» в Чапаевске Самарской области.
0: Россия.
1: Министерство труда опубликовало проект производственного календаря на будущий год. Тех, кто трудится в пятидневную неделю, в 2027-м ждут 247 рабочих и 118 выходных дней, без учета отпусков. Новогодние каникулы в 2027-м продлятся 11 дней. Также нас ждут трехдневные выходные на День защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы и День России. Окончательно производственный календарь на 2027 год власти утвердят осенью.
0: Интересные факты.
1: В Китае робот пробежал 100-метровку с рекордной скоростью. Человекоподобный андроид Lightning разогнался до скорости в 52 км в час и преодолел дистанцию в 100 метров за 9,32 секунды. Это на 26 сотых секунды быстрее мирового рекорда, установленного бегуном Усейном Болтом. Рекорд был зафиксирован на тестовом забеге перед Всемирными играми роботов в Пекине.
0: Транспорт.
1: 15 миллиардов рублей направят на развитие общественного транспорта в России. Средства поступят из утилизационного сбора и пойдут на обновление автобусных парков, трамваев и электропоездов. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал в ходе совместной коллегии с Министерством транспорта. По словам министра, мощности российских заводов сейчас в 2-3 раза превышают текущий объем заказов. Напомню, что одной из ключевых программ развития общественного транспорта является национальный проект «Инфраструктура для жизни». Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
7: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
11: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
12: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
13: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5. С вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
14: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва, ОГРН 105-774-732-02-78.
15: Это рычит пить.

0: нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Александр Добронравов.
1: Я люблю свою жену, нежность вечную мою.
0: Главное.
1: Как упоительным в России вечера.
0: Новое. Александр Добронравов. Чего хотят мужчины?

0: Дорожное радио.
1: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не

сестра, гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь,

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

места летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще

0: Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: А на пятом канале «Солнце, горы и верный четвероногий друг».
7: Это собака-спасатель.
6: «Эльбрус». Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12:15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Анита Цой и Наталья Котарева. Все только начинается.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу после ремонтов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сбалансировать топливный рынок России также поможет импорт. Объемы поставок зарубежного топлива будут зависеть от потребностей и носить временный характер. В основном же покрыть потребности в бензине призваны импорт и производство топлива экологических классов Евро-2, 3 и 4.
0: Спорт.
1: Российские хоккеисты и кёрлингисты возвращаются на международную арену. Они допущены к зимней универсиаде будущего года в Китае. Такое решение приняла Международная федерация университетского спорта. Она разрешила спортсменам из России выступить в нейтральном статусе даже в тех дисциплинах, где профильные федерации сохраняют ограничения. Для наших мужской и женской хоккейных сборных этот турнир станет первым крупным стартом с 2021 года.
0: Мир.
1: Россияне снова смогут получить иммиграционную визу в США. Суд в Соединенных Штатах признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь могут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, что выдача иммиграционных виз по решению президента Дональда Трампа была приостановлена с 21 января.
0: Интересные факты.
1: Дождался. В США автомобилисту вернули машину, угнанную 33 года назад. Причем его Chevrolet Chevelle 71 года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере. Выяснилось, что автомобиль числится в угоне с 1993 года. Кто именно пользовался машиной и где она хранилась три десятилетия, правоохранители не сообщили. Однако подчеркнули, что классический масл-кар Chevrolet вернулся к законному владельцу в идеальном состоянии.
0: Дороги.
1: Автомобиль есть в двух российских семьях из трех. По данным Росстата, в прошлом году на 100 домохозяйств в стране в среднем пришлось 68 машин. В селах этот показатель оказался выше 75 автомобилей. Популярность мотоциклов также выросла, хотя и осталась невысокой. На 100 семей в России в среднем приходится 2 байка. Росстат отметил, что в лидерах по автомобилизации находятся Приморский край, Карелия, Калининградская и Сахалинская области. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Симоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама. Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните

0: и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Премиум» на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
4: ООО Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
13: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
14: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
16: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser, /agreement/rules/0+.
17: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
18: Дорожное радио.

0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами, две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
8: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Анита Цой.
1: Сумасшедшее счастье убивается страстью. Хочу снова и чаще. Сумасшедшее счастье.
0: Главное.
1: Любовь не живет. Три года, а долго как. Нам хочется.
0: Новое. Анита Цой. «Я твое море».

Дорожное радио представляет новая песня. Наталья Подольская и Регина Тодоренко. «Подруга».

приду, земляков своих я встречу, как там наши ивы на пруду, как там тетя Клава.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Каждая третья запчасть в России может

0: может быть подделкой. К такому выводу пришли эксперты «Известий» совместно с участниками рынка. По их данным, чаще всего подделывают масла, фильтры и детали подвески. Причинами роста объемов контрафакта издание называет разрыв логистических цепочек и уход части иностранных правообладателей, а также схемы локальной доупаковки и брендирования и смещения продаж автозапчастей в интернет.
1: Здравоохранение.
0: Правительство выделило более 1 000 000 000 рублей на новые машины скорой помощи. Почти 200 автомобилей класса Б российского производства поступят в 18 регионов. В их числе республики Алтай, Бурятия, Карелия и Марий-Эл, а также Хабаровский край, Иркутская, Курская, Мурманская и другие области. Поставки новых машин скорой помощи станут частью программы обновления парка по всей стране. Контролировать целевое использование средств будет Минпромторг. Он же отчитается о результатах до февраля будущего года.
1: Россия.
0: Российский парашютист Сергей Бойцов установил мировой рекорд по высотным прыжкам. Он начал свободное падение с теплового аэростата, который находился над Алтайским краем на высоте в 11 600 метров. Это на 1,5 километра выше предыдущего достижения, которое принадлежало польским спортсменам. Температура в точке прыжка составила -59 градусов, а скорость свободного падения превысила 500 км в час. Сергей Бойцов благополучно приземлился, проведя в воздухе порядка 7,5 минут. Заключенным официально разрешено получать высшее образование дистанционно. Они могут учиться заочно в вузах и колледжах через интернет. Администрация колонии обязана помогать им. Об этом Федеральная служба исполнения наказаний сообщила в ответ на запрос РИА Новости. Возможность удаленного обучения распространяется в том числе на несовершеннолетних заключенных. Главное – наличие технических условий и соблюдение правил, передает агентство.
1: Транспорт.
0: Япония установила рекорд по поставкам своих автомобилей в Россию. В июле ввоз японских машин вырос почти на 40%. Всего в страну прибыло около 24 тысяч штук. Японские авто заняли порядка 60% рынка подержанных иномарок. При этом ввоз в страну запчастей и комплектующих для японских машин сократился на 12%, приводит ТАСС данные Министерства финансов. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. На Дорожном радио.

0: Леоновым. Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах.

0: офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
9: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: Всем привет, с вами «Вместе в пути» Акмаль. Прямо сейчас на Дорожном радио моя новая песня, любовная. Хорошего дня.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Реклама.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
8: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам.

0: Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
1: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России изменились правила допуска к управлению грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями. Управлять таким транспортом теперь разрешено водителям с отсутствующими пальцами или фалангами, кистями рук или стопой. Такое решение правительство приняло после того, как Минздрав подтвердил, что люди с такой инвалидностью могут безопасно управлять техникой. В этом помогают современные адаптивные системы. Напомню, что с марта будущего года в России введут внеочередные медосмотры для водителей.
0: Россия.
1: Министерство труда опубликовало проект производственного календаря на будущий год. Тех, кто трудится пятидневную неделю в 2027-м, ждут 247 рабочих и 118 выходных дней, без учета отпусков. Новогодние каникулы в 2027-м продлятся 11 дней. Также нас ждут трехдневные выходные на День защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы и День России. Окончательно производственный календарь на 2027 год власти утвердят осенью. Президент Владимир Путин назвал главную задачу нового состава Госдумы – это защита интересов страны, служба народу и работа для людей. Глава государства в публичном выступлении подчеркнул, что Россия проведет выборы во всех регионах даже в самых сложных условиях и не отступит от принципов народовластия. Напомню, что выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Туризм.
1: Жители России массово летят в Азербайджан на Гран-при Формулы-1. Этап королевских гонок в Баку проходит с 24 по 26 сентября, и число бронирования на эти даты в 10 раз превышает спрос в тот же период прошлого года. Такие цифры приводит онлайн-сервис «Островок». По его данным, в гоночную неделю номер в отеле в Баку в среднем обойдется в 10 300 рублей за ночь. Чаще всего туристы, летящие из России, выбирают 4-звездочные отели. 84% путешественников составляют одиночки и пары без детей, отмечает сервис.
0: Дороги.
1: Частный автомобиль в России в среднем проезжает 16 600 километров в год. При этом тип топлива по-разному влияет на результат, отметило агентство «Автостат». По среднегодовому пробегу отстают электромобили с показателем в 12,5 тысяч километров, а вот машины на газу, которые часто работают в бизнесе, проезжают почти вдвое больше среднего – свыше 26,5 тысяч километров ежегодно. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Загружайте в социальные сети свое видео, как вы поете. И у вас появится возможность выиграть 5000 рублей. Подробности на дорожное.ру. 5 звезд. Только на дорожном радио. 18+.
1: Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но...

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить своего дорогого, милого зятя Александра Петровича, Сашу, с днем рождения. Пожелать ему крепкого-крепкого здоровья, семейного благополучия, чтобы все было у них хорошо складывалось. И заказать песню Алексея Петрухина. Спасибо, всего доброго, до свидания.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Вся наша команда от имени Нины Ивановны поздравляет внучку Нины Ивановны, которая проживает в городе Стерлитамак, Республике Башкортостан, Валерию с 18-летием. Уважаемая Валерия Витальевна, вся наша команда и ваша бабушка Нина Ивановна поздравляем вас с днем рождения. Несмотря на все невзгоды, мы желаем вам хорошей погоды, дней ясных, солнечных и прекрасных, вечеров, ночей обалденных, незабываемых и нежных, исполнения желаний все годы процветания, мира и добра, а главное, самое большое богатство.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. На вашу прекрасную передачу хочу заказать песню для врача-кардиолога высшей категории Василенко Ольги Николаевне, 7-й горбольницы города Луганска. Желаю терпения, чемодан, здоровья, океан, чтобы все вернулось на кругу своя. Надо не терять надежду. Уйдет черная полоса, наступит белая. Удачи вам и всех благ. А вам спасибо, Дорожное радио, за внимание и отзывчивость. С уважением, Гармашова, Луганск.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего друга Дмитрия. Дорогой мой друг, желаю тебе крепкого здоровья, успеха во всем и отличного настроения. Спасибо тебе за то, что на тебя всегда можно положиться, и ты всегда придешь на помощь в трудную минуту. Пусть сейчас для тебя прозвучит песня в исполнении Рики Мартина. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню для моего мужа. Дима Билан, «Я тебя люблю». Спасибо.

0: 95.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я бы хотел передать большой привет тем, кто живет в городе Москва, Екатерина, Тимофей, Виктор. Отправляю вам горячий привет и не грустите. В качестве музыкального подарка я бы хотел, чтобы сегодня прозвучала песня «Москва, Владивосток» Михаила Шкинского. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моего супруга Виктора юбилей. Дорогой мой, от всей души поздравляю тебя с праздником. Желаю тебе здоровья крепкого, счастья огромного, долгих-долгих лет жизни. В качестве подарка пусть прозвучит для тебя песня Аниты Цой «Ты мое море». Твоя супруга. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет всем, кто в пути. Поставьте, пожалуйста, песню «Тихий огонек моей души». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить любимую супругу с днем ее рождения. Пожелать ей успехов, здоровья, большого-большого семейного счастья, безоблачного, синего, солнечного неба над головой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу заказать песню для своего друга, который сейчас в долгой дороге. Едет очень долгий путь. И ему бы эта песня очень сильно помогла.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Я всей души хочу поздравить хорошего человека, Конухина Николая, с днем рождения, с юбилеем. Пожелать ему здоровья. Спасибо большое, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения нашу дорогую мамочку и бабушку Татьяну Анатольевну. Поставьте, пожалуйста, песню Антонова «Не забывай». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моей любимой и дорогой бабушке. С любовью, твоя внучка. Спасибо, Дорожное радио.

0: вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Спешим поделиться с вами радостью. С днем бракосочетания молодой и красивой пары Анюты и Кирилла. Мы верим и надеемся, что этот день станет началом долгой и счастливой семейной жизни. Пусть семья станет большой и дружной, а жизнь интересной, наполненной яркими событиями. Разделите нашу радость, подарите свою поддержку и добрые пожелания в начале их большого совместного пути. А песня «Голубоглазая» группы «Арбат» станет хорошим подарком от всех родных и друзей. Спасибо, Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю, Пол Мари.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: Родные, привет! С вами Дорожное радио. Это «Шаман». Пусть все невзгоды обходят вас стороной, и вам сопутствует удача. Дорожное радио. Вместе в пути.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Дорожное радио.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу после ремонтов, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сбалансировать топливный рынок России также поможет импорт. Объемы поставок зарубежного топлива будут зависеть от потребностей и носить временный характер. В основном же покрыть потребности в бензине призваны импорт и производство топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4.
0: Спорт.
1: Российские хоккеисты и кёрлингисты возвращаются на международную арену. Они допущены к зимней универсиаде будущего года в Китае. Такое решение приняла Международная федерация университетского спорта. Она разрешила спортсменам из России выступить в нейтральном статусе даже в тех дисциплинах, где профильные федерации сохраняют ограничения. Для наших мужской и женской хоккейных сборных этот турнир станет первым крупным стартом с 2021 года.
0: Мир.
1: Россияне снова смогут получить иммиграционную визу в США. Суд в Соединенных Штатах признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь могут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, что выдача иммиграционных виз по решению президента Дональда Трампа была приостановлена с 21 января.
0: Интересные факты.
1: Дождался. В США автомобилисту вернули машину, угнанную 33 года назад. Причем его Chevrolet Chevelle 71 года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере. Выяснилось, что автомобиль числится в угоне с 1993 года. Кто именно пользовался машиной и где она хранилась три десятилетия, правоохранители не сообщили. Однако подчеркнули, что классический muscle car Chevrolet вернулся к законному владельцу в идеальном состоянии.
0: Дороги.
1: Автомобиль есть в двух российских семьях из трех. По данным Росстата, в прошлом году на 100 домохозяйств в стране в среднем пришлось 68 машин. Всего этот показатель оказался выше 75 автомобилей. Популярность мотоциклов также выросла, хотя и осталась невысокой. На 100 семей в России в среднем приходится 2 байка. Росстат отметил, что в лидерах по автомобилизации находятся Приморский край, Карелия, Калининградская и Сахалинская области. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Нефтеперерабатывающие заводы начали возобновлять работу после ремонтов, об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что сбалансировать топливный рынок России также поможет импорт. Объемы поставок зарубежного топлива будут зависеть от потребностей и носить временный характер. В основном же покрыть потребности в бензине призваны импорт и производство топлива экологических классов Евро 2, 3 и 4.
0: Спорт.
1: Российские хоккеисты и кёрлингисты возвращаются на международную арену. Они допущены к зимней универсиаде будущего года в Китае. Такое решение приняла Международная федерация университетского спорта. Она разрешила спортсменам из России выступить в нейтральном статусе даже в тех дисциплинах, где профильные федерации сохраняют ограничения. Для наших мужской и женской хоккейных сборных этот турнир станет первым крупным стартом с 2021 года.
0: Мир.
1: Россияне снова смогут получить иммиграционную визу в США. Суд в Соединенных Штатах признал незаконным и отменил президентский запрет на иммиграционные визы для граждан 75 стран. В списке ограничений были в том числе Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее. Обладатели паспортов этих стран вновь могут подавать заявления на иммиграционные визы. Напомню, что выдача иммиграционных виз по решению президента Дональда Трампа была приостановлена с 21 января.
0: Интересные факты.
1: Дождался. В США автомобилисту вернули машину, угнанную 33 года назад. Причем его «Шевроле Шевелл» 71-го года выпуска оказался в идеальном состоянии. В американской Калифорнии полицейские остановили водителя для рутинной проверки документов и нашли несоответствие в ВИН-номере. Выяснилось, что автомобиль числится в угоне с 1993 года. Кто именно пользовался машиной и где она хранилась три десятилетия, правоохранители не сообщили. Однако подчеркнули, что классический масл-кар «Шевроле» вернулся к законному владельцу в идеальном состоянии.
0: Дороги.
1: Автомобиль есть в двух российских семьях из трех. По данным Росстата, в прошлом году на 100 домохозяйств в стране в среднем пришлось 68 машин. Всего этот показатель оказался выше 75 автомобилей. Популярность мотоциклов также выросла, хотя и осталась невысокой. На 100 семей в России в среднем приходится 2 байка. Росстат отметил, что в лидерах по автомобилизации находятся Приморский край, Карелия, Калининградская и Сахалинская области. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Забота о байкерах», «Зверский тариф» и «Капелька мотостатистики». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Отличная новость для мотоциклистов. В Госдуме предложили снизить для них стоимость страховки ОСАГО. Один из депутатов выступил соответствующим обращением к главе Центробанка. Мол, несправедливо получается. Для всех тарифный коридор расширили на 15%, а для мото аж на 40%. А они, между прочим, народ сезонный. И типа по статистике бьются меньше. Так что, цитирую, максимальное расширение коридора приводит к необоснованным завышениям тарифов для добросовестных владельцев мототранспорта. И это необходимо исправить. Тут надо пояснить. В декабре прошлого года тарифы действительно серьезно изменились. Причиной Банк России тогда объявил высокую убыточность мотосегмента, рост стоимости ремонта, а также стремление сделать цены справедливыми и индивидуальными. Ага, вы тоже это услышали. С одной стороны, необоснованно завысили, а с другой – экономическая нецелесообразность старых расценок. В общем, кто-то явно что-то недоговаривает. А мотоциклисты пока платят. Рамка базового тарифа от 155 до 4260 рублей. То есть стоимость полиса вполне может достигать десятков тысяч. Ну и напоследок. В России официально зарегистрировано около 2 миллионов 160 тысяч мотоциклов. Точное число активных байкеров не зафиксировано в статистике, так как один человек может иметь несколько единиц техники или не эксплуатировать ее. Однако права категории А и А1 ежегодно получает более 100 тысяч человек. И еще. По данным ГАИ, по вине самих водителей мотоциклов происходит свыше 2300 аварий за сезон. Это примерно 2% из общего количества ДТП. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин назвал главную задачу нового состава Госдумы – это защита интересов страны, служба народу и работа для людей. Глава государства в публичном выступлении подчеркнул, что Россия проведет выборы во всех регионах, даже в самых сложных условиях, и не отступит от принципов народовластия. Напомню, что выборы депутатов в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября.
0: Новый закон.
1: В России изменились правила допуска к управлению грузовиками, автобусами, троллейбусами и трамваями. Управлять таким транспортом теперь разрешено водителям с отсутствующими пальцами или фалангами, кистями рук или стопой. Такое решение правительство приняло после того, как Минздрав подтвердил, что люди с такой инвалидностью могут безопасно управлять техникой. В этом помогают современные адаптивные системы.
0: Россия.
1: Министерство труда опубликовало проект производственного календаря на будущий год. Те, кто трудится в пятидневную неделю в 2027-м, ждут 247 рабочих и 118 в выходный год. Те, кто трудится в пятидневную неделю в 2027-м, ждут 247 рабочих и 118 выходных дней, без учета отпусков. Новогодние каникулы в 2027-м продлятся 11 дней. Также нас ждут трехдневные выходные на День защитника Отечества, 8 марта, 1 мая, День Победы и День России. Окончательно производственный календарь на 2027 год власти утвердят.